Рассказывать не раз, а все эти рассказывали, что такое нельзя. Для этого мы отвечаем перед тем, что это такое нельзя, которое не эксплуатируется, куда не живет, кто не пользуется, никакой нельзя.